И у Господи, Сыне един родный Иисусе Христе, Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, и имя же весь судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный все век веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Придите, поклонимся Сыну нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Сыну нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Сыну и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услышим молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди, восставши на меня крепцы, изыскавши души мои, не предложивши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагом моим, истину Твоей, потреби их. Волею позру Тебе и своим всем именем Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали, избавлю меня, сии на враги мои, возле око мое. Внуши Божию молитву мою, не презри моление моего, вон мими, услышь меня, воскреби к печали моей, и смертно солдатство в граже, осужение грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, и во гневе враждовах ми, сердце мое смятись во мне, и боясь смерти напади на меня, страх и трепет приди на меня, покрыми тьма, грех туда смекрели, как глубине, полищу и почию, все удалихся и бегай, и удалихся в пустыне, чая Бога спасающих меня от малодушия и от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко веди беззаконие пререкание в ограде, днем и ночью обойдет, и постанов его беззаконие, труд посреди его, и неправда не успели, остогни его лихва лесть. Я каще бы враг поносил мне, претерпел бы, и боящий бы ненавидя меня, и на меня велеречивал, укрыл бы себя от него. Ты же человече, равнодушный владыка мой, и знамя мой, и же куплю нас, отдался, и со мной обрашен, в Дому Божий ходи хмельным мышлением. Да, приведи же смерть на нет, десни до тва в живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыши меня, вечере за утро и полудни прибем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко мной вьеха со мною, услышит Бог, и спрет я сей прежде век, не избави им изменений, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, сохранивши завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближившиеся сердца их, умякнувши совеса их почели, это сострелы, возверзи на Господа печаль Твою, и то и Тебя припитает, не даст век молве праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я в студнец, и слияние мужа крови листи не проповедней своих. А же, Господи, уповаю на Тебя, живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного Творица. Лечен Господи, весь заступник мой, сей прибежище мой, Бог мой, уповаю на Него. Я, который избавит Тебя, осетил ловчий, остави семи тежна. Лишь мал свима, осенит Тебя, потребляй Его надеявшийся. Оружием обудите истинное Его, не убоившись, страха ночного, стрелы летящего дни, отвечу во тьме приходящая, острящая и беса полуденного. Подъед от страны Твоей тысячи тьма, одесную к Тебе же не приближится, обаче, чем от Твоим смотришь, и воздаяние грешников узришь, я, как Ты, Господи, упование мое, грешника положилось и прибежище Твое, не приедет Тебе зло, и рано не приблизится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь камень ногу твою. На Аспада Василийска наступишь, и поперещивая змея, яко на меня уповай, и избавлю, и покрою, яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услыши его, остеми в скорби, и смою его, и прославлю его. Долго то дней исполню его, и воли ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье, проповедь от ангела, увидевшие, Господи, ученицы, и праведнее осуждение, отвергшие апостолам, хвалящиеся глаголоху, испровержившись смерть, воскресе Христос Бог, даруя мира и пилю милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, возвысився на добродетель, из млада возлюбил монашеское житие, к желанию доблестения достиг, селился и сию пещеру, и украсив житие Твое пощением и светлостью, в молитвах яко бесплотен пребывал еси, в российской земли яко светлое светило просяв очи Феодосии, моли Христа Бога, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко немым и дерзновение за преногие грехи наши Ты, и же о Тебе, рочивайся, моли Богородица, Дева многое поможет молением Матери, к благосердию Владыки, не презри грешник, мольбы все чистые, яко милости весть и спаси моги, и же и страдать у нас изволивые, скоро да предварят вещи дроты Твоя, Господи,

скорбничах взяло. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, с Тобой смерть помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, с Тобой смерть помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, с Тобой смерть помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, живи на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дожди нам днесь, и оставь нам долги наши, якоже

участвовать эти учащие, и благоискующие Слово Господне, и с иными многими, по неких же днях, кричи Павел Варнаме, возвращайся, подобает посетить братью нашу во всех градах, в ниже проповедуем Слово Господне, как у пребывают, Варнава же восхоте понять и собой Иоанна, да Исаия Мага Марка, Павел же глаголоше, отступшего.

Кипра, Твою же избрав силу, и зыдя при этом благодати Божией от братьей, прохождаша Сирию и Киликию, утверждая в церкви. Братья, поминайте наставники ваша, ежеглагоша вам Слово Божие, их же взирающие на скончание.

Но учения странные различно не прилагайтесь, добро по благодати, утверждайте сердца, а не вражды, от них же не прияши поясы, ходившие в них, имо мы же алтарь, от него же не им от власти яси, служащие сене, их же по кровь животных вносится, во святая со грехи первосвященником, сих телеса сжигается в нестана, тем же Иисус да светит люди своей кровью, не враг.

Отвечаем, Иисус, много добра делая их вам от Отца моего, за кое их дело камни имеющите на мя.

аще он рече Боге к ним же Слово Божие бысть, и не может разориться Писание, Его же Отец Святий послал мир, вы глаголите, як ухулу глаголиши, за нерех Сын Божий есть. Аще не творю дела Отца моего, не имейте ми веры,

0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по велице милости.

Молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и благочестивых царях и благоверных царицах и создателях святых обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и

с умилением сердца сокрушением, Тебе припадаем истинящие вопиемки, исцели болезнью врачу и страсти души.

хотя и смерти грешных, но еже обратитесь и живому бытии, пощади и помилуй раба твоего, тяжело болящего архимандрита Глеба милостивее, запрети болезнь.

из Петровы тещи прикосновением Твоим исцеливый, и ныне люди страждущего раба Твоего, тяжело болящего архимандрита Глеба, болезнь благосердием Твоим исцели, здравием у скоро подавая прилежность.

Молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о еже прияти молитвы нас, недостойных рабов Твоих, в сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую, обышедшую бабы душою в рази.

еще молимся, еже благосердием и милостью, презрите на воинство и все защитники Отечества нашего, и еже утвердите нас всех в вере единомыслии, здравии силе духа Отцем всего.

плодоносящих и добродеющих, во святем и всечестнем храме сим, труждающихся поющих и предстоящих людях ожидающих.

призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани кутящая, ополчившаяся на Святую Русь, чающая разделить и погубить единый народ ея. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подажди нам силою Твоей победу, верным чадом Твоим, о единстве русской церкви, ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их, и от бед избави, запрети раздирающим во омрачение умов, и ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь живого Бога, и замысл их не спровергни, благодатью Твоею власти придержащая, ко всякому благу настави и мудрость ее обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, о смерти раны пленения сохрани, лишенная кровой в изгнании сущая в дом убеди, алчущая напитая, недугующая и страждущая, укрепи и исцели, в смятении печали сущие, надежду благую и утешение подажди, всем же поднись я убиенным, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якуда единими усты, единим сердцем, исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боись и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Я глашаю над помолюсь, да Господь помилует и.
1: Господи помилуй.
0: Огласит их словом истины.
1: Господи помилуй.
0: Открытым Евангелие правды.
1: Господи помилуй.
0: Соединит их святей свой собор, не апостольской церкви.
1: Господи помилуй.
0: Спаси и помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи помилуй.
0: Оглашение главы ваша, Господи, преклоните.
1: Тебе, Господи.
2: Да идти с нами славит пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа.

0: да никто от оглашенных лицеверней, паки и паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
2: Как уподобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: Освышь, мили, спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Помили всего мира благостояние святых Божьих церквей и соединений всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Освятим храме всем и с верою благоговением и страхом Божьим входящих в огонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: А избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани.

0: Велик Господине Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры Священно-Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: И Господина нашего Преосвященника Кирилла, и епископа Сергиева Патриарха Дмитровского, братья и святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.

0: исполни молитву нашу, Господи, ви.
1: Господи, помилуй.
0: О предложенных честных дарей Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме всем и с верой, благоговением и страхом Божиим входящих, ой, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: А избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Не всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мира, верно, наставника, хранителя, душителя с наших у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашему мира, миру у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончать у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего без болезни, постыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга,

держатся, там все кадрюсы, правильно, держатся, качавшимся. Кадилы тебе приносят Христе Божьем, чем они были упали на твоем вожделе, отец на жертву, возвестно сыном, благодаря всегда, и трудом. Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице,

Господи, великого господина, отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкого Сергиева Лавры священного архимандрита, и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, их же даруй святым твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, словом твоим.

0: Господи, воспевать и пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: Да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
1: И с Богом Твоим.
2: Все святые, поминувшие, паки и паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: О принесенных и священных честных даре Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Якогда человек любит Бог наш, прием его святые, пренебесные мысли, свой жертвенник, вонью благоухание духовного, вонеспользь нам божественную благодать.

0: христианские кончины живота нашего, безболезненные, непостыдные, мирные, и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Помолай, Господи!
0: Соединение веры и причастия Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш,

Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Сына Твоего, с Ним же благословен Еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и при.

Хотя есть и человечье тело, лишнее страхом, приступи до нее, полишися огонь, бо есть божественно жипя кровь к общению. Первый примирись и тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашная яжде, прежде причастие, страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источнище жизни, бессмертия, вся твари, видимые и невидимые свидетелю, безначального Отца, сопресносущный Сын, если безначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть облакися, распнися, погребися заны, неблагодарный, изнонравный, и твоей кровью обнови воросевший грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими имя грешного покаяния, приклони ухо Твое мне, услыши глагола моя, согреши, Бог Господи, согреши к на небо пред Тобою, и не есть недостойного зрения на высоту славы Твоя, враг неба бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не зловился, долго терпелив же и много милостью, не предал и семья погибнуть с беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекал Иси, человека любче пророком Твоим, и я, как хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратиться и живу быть ему, не хочешь, ибо владыка создания Твоей руку погубить, ниже благоволишь о погибли человечестей, но хочешь и всем спаситься и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостойный, есть мы небесей и земли, и сия привременные жизни, всего себе повину греху и сластем по работе, и в Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный. На Твои же безмерное благоутробе дерзая прихожу, прими, убей мне человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира и немощи человеческой, исцеляй труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришеды призвать и праведные, на грешные, на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моей святыни Твоих часть приемля, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в судами буй, причастие причистих и животворящих тайн Твоих, не жада немощен буду душей же и телом, вот те же недостойны Тебе причащатися, но дажд мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святого общения на пути живота вечного, и в благоприятии ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твое благо, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, ниже препроставлены все веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем я конесим достоин, ниже доволен, да под кров внидишь храма души моей я, за ниже весь пуст и пался есть, и не имаше мне место достойно, еже главу поклонить ей. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирение моему, и яко же воспрялась и вертепи, и в ясных бессловесных воздищи, сице восприми и в ясных бессловесной моей души, и воскверни на мое тело в нити, и яко же не удостоилась и в нити, и свечерятися грешника дома сивна прокаженного, так изволи в нити, и в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отвернулась и подобные мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе сица, умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался и сии скверных я уст и нечистые, целующих тя, ниже моих вознушайся скверных он я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, но да будет ми убью пресвятого Твоего тела и честные Твоя крови во освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений
соблюдение всякого дьявольского действа, благогнание и возбранение злого моего и лукавого обычая, бо умерщвление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодати и Твоего царствия присвоение, небо, яко презирая по продукту Вихри Всебожной, яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зверула врен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единство и свят, Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего меня обнови, и крани страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и удесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, и пречисти сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбие наше все восприемие смешение от чистых и девственных кровей паче естества родшее Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного во Христе Иисусе премудрости Божьей и мире и силу Твоим восприятием, животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, копье, смерть, умертвимые души тленные, страсти телесные, погребение Твоим адво пневе царствия, погреби моя благимая помысла, лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением, падшего праотца восстави вы, восстави меня грехом пополшегося, образом мне покаяния предлагая, преславным Твоим, вознесением плотское обожие восприятие и седесным Отца сидением почты, с подобием я причастием святых Твоих тайн десную честь спасаемой получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твои ученики соделывай, приятелище мне покажи того пришествия, хотя паки прийти судить исцеление правдою, благоволи и мне усрести Тя на облаце Судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими, дай бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко на страшен Твоим нелицеприемнее предстоя и судилище Христе Божие, и осуждение подъемли и словотворятся о содеянных ныне злых. Сицы днесь, прежде даже не прийти в дневе осуждения моего, у святого Твоего жертвенника, предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими, преклонен от своя совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличаю, вижди, Господи, смирение мое, и оставив все грехи мои, вижди, яко умножившися, паче власть главы моя, беззаконие моя, кое убо не содей зло, кий грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело содея, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, обедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любосержание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправда, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое чувство и всякий ут, оскверних, растлих, непотребен сотворих, делайте лишь бы всячески дьяволе, и вем, Господи, яко беззаконие моя, предзадоши главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизречена, не злобывая Твоя благости, и несть грех, побеждающий человеколюбие Твое, тем же причудный Царю, не злобивая Господи, удиви и на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоя силу, и яви крепость благоутробного милости ради Твоего, и обращающийся приними меня грешного, приими меня, яко же приялось и блудного, у разбойника блудницу, прими меня пребезмерней и словом, и делом, и похотью и безместную, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе,
І як уже вийде на десятий час, пришедших прияли сії, ничто же достойно соділивши, так опрійми і мені грішного, много босу грішить, і осквернися, і печалих Духа Твоєго Святого, і огорчих чоловіку любну утробу Твою, і ділом, і словом, і помішленням в ночі, і в одні, явлення же і неявлення, волею же і неволею, і вім, яко приставши гріхи моя предо мною такови, яко вже мною содіяшися, і сяжеше слово со мною, о іже разумом непрощенно согреши, но Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей влечишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, поймил меня, Господи, яко не только немощен есть мы, но и Твое есть мы создание, Ты, у Бог Господи, утвердился на мне страх Твой, а же лукавый пред Тобою сотвори, Тебе убо единому согреши их, но молю Тебя не внеди в суд да с рабом Твоим, а чего беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, а зво есть мне пучина греха, и не есть мне достойнее же довольно возрети, и видит на высоту с небесную от множества грехов моих, их же не числа, всякое боздеяние и коварство, и ухищрение затянено, и растление, и стецание, и рукоблудие, где-то растление, злопомнение, советование ко греху, скоктание и иные тмочисленные страсти, не оскудеши от мне, кими бо не растликся грехами, кими не содержался злыми, всяк грех сади, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бы к тебе Богу моему и человеком, кто восставит меня всецевая злая и толика падшего согрешения, Господи Боже мой, на Тебя уповах, аще побеждаю человеку любя Твоем множество беззаконий, будем и Спаситель, и пощедротом Твоим, и милости Твоем. Ослаби, остави и прости мне вся еликоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и не есть во мне спасения надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздажди мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим. Аминь.

Тебе, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе на земле. Хлеб наш насущный, даже нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, якоже святость огня, сиявши благодать вселенную, просвети. Не серебролюбие мира, все сокровище снизка, высоту нам смирно мудрее показано, Твоими совестью наказуя. Отче Иоанне, за Твою истину, молись Твоего Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйся Троице единому Богу. Иоанне, за Твою истину, все блажение преподобнее, достойных хвалим Тебя. И сего наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аще его гроб снишала себе смертью, но адову разрушилась и силу, и воскреслась, яко победитель Христе Божий, жена мироносец, вещевая, радуйтесь, и Твоим апостолам мир даруй, падшим подай воскресение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чистейшую и хрюми, славнейшую и без сравнения Серафим, без исцеления Бога Соворочую и Сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровал. И нам даровал живот вечный, поклоняемся Его тридневному воскресению.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, изучим и гробей живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, изучим и гробей живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, изучим и гробей живо даровав. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во век веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели мощи нашими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во век веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Як на небеси на земли, хлеб наш насущный, дашь нам неси, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение,

0: Помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Своему Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вон ми моление моему, наши молитвы у него, знак листеевый. От лица Твоего, судьба моя, зайди, дочь моя, доверь до правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусил меня и сие, не обретясь во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста моя, дел человеческих, за словеса у стен Твоих, ад сохрани их пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижься стопы моя. Аз возблагодарь, как услышал меня и сии, Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя. Удиви милости Твоей, спаси уповающих на Тебя, обратившихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, о казенице оков, крови крил Твои покрывши меня, от лица нечестивых отстрашивших меня, врази мою душу мою держаши, от лук свою затворивши уста и глаголши гордыни, изгоняющие меня ныне обудовши меня, очи свои возложите, уклоните на землю, обвяжши меня, как лев, готов на лов, и как с кем набитав тайных, воскресни, Господи, при дворе и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружия Твоя и враг руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившись сынов и оставивши останки младенцам своим, а же правда явлюсь лицу Твоему, насыщусь им нигда и видимися в славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постужусь вовек, не же да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконнейшие в отче, пути им. Твое, Господи, скажи мне, стезян Твою научи имя, настави меня на истину Твою, и научи меня, как Ты еси, Бог, спас мой, и Тебя терпев весь день. Помяни щедро Ты Твой, Господи, и милости Твоей, як от века суй, грех юности моя, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня, это ради благости Твоей, Господи, благо и прав Господь, всегда ради закона положиться к решающим на пути, наставь кроткий на суд, научи кроткий путем своим. Все пути Господни, милости и истина, взыскающие завета Его, и сведения Его, ради имя Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть. Кто из человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли, душа Его благих во дворице, и семья Его наследят землю. Держава Господня, боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои, вынука Господа, яко той сторонит от сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, яко единород, и не исчезь разум. Скорби сердце моего умножися, от нужд моих изведи меня, вишь смирение, и труд мой оставь все грехи моя, вишь враги моя, яко умножись, и ненавидим мне праведно возненавидишь меня, сохрани душу мою, избави меня, дабы не постыжусь, яко уповах на тебя, не злоби и праведно прилепякуйся мне, яко потерпех тебя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мое имя от беззакония мое, от греха мое очисти меня. Яко беззаконие мое, знай, грех мой предо мной есть выину. Тебе единому согреши, и лукавое пред Тобой сотвори их. Яко да оправдишися во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти. Всего в беззакониях зачат есть, и мог грехе ради меня, мать моя. Все боистно возлюбил Иси, безвестные тайны премудрости Твоей вил Миси. Окропившими и сопом очишися, мышами и паче снегу белюся. Слух мой надаси радости, веселье возрадуются кости смиренные. Отврати лицо Твое от грех моих, и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух правнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычного утверди меня. Научу беззаконным путем Твоими чистей к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, с ним отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благолейши. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не учужи. Ублажи, Господи, богами Твоим Сионы, да сосиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву, правда, возношение все зажигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье, проповедь от ангела, уведевши Господней ученицы, и праведнее осуждение отвергши, апостолам хвалящийся глаголуху, испровержися смерть, воскресе Христос Бог, даруй миру и велию милость, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, возвысився на добродетель, с млада возлюбив монашеское житие, к желанию доблести не достиг, вселился си в пещеру и украсив житие Твое пощение и светлостью, не в молитвах яко бесплотен пребывал иси, в росистей земле яко светлостью Тива просияв почве Феодосе, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Богородица, Ты весело за истинное, возрастивши на плоть живота, Тебе молимся, молись, и Владычица со святыми апостолы, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословит Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, водока прости беззаконие наше. Святый посетитель, немощи наши, Митуйгу ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, и да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси на земли, хлеб наш насущный, дашь нам неси, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царствие, и Сыну,

0: преснославная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, небеси и земли поклоняем и славим Христе Боже, долготерпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведно любя грешные милые, и же все зовы ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими и наше в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша, освети телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сей во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейшим Владыка благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержитель, жители Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино силы, помилуй мне грешных, во имя же весь и судьбами, спаси меня достойного раба Твоего, яко благословен Иси, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподнем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподнем самому Христу Царю и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и всели Твое судими, Боже, услышал молитву мою, внуши глаголы уст моих, я хочу жди восташа на меня крепце взыскаша душу мою, и не приложишь Бога пред собою, всего Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагов моим, истину Твою потреби их, волю пожу Тебе, испоемся имя Твоего, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, и сина враги моя, возри в око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вон мимо слыши меня в скорбях печали моей.

поносил меня, претерпел бы хубы, яще бы ненавидим я на мя веречу, крыл бы все от него. Ты же человече равнодушный, одыка мой, знаемый мой, и же куп наслаждался я со мной, брашен дом Божий, ходи хмыть на мышление. Да придет же смерть на ней, да снил тварь живи, яко лукавство в жилище их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыши мя, вечер за утро и полудни повем изущу, слышит глаз мой, избавит миром душ мой от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бы им изменения, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, сквернише завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближившись сердца их, и мигнувши словеса их паче, или это осыт стрелы, возверзи на Господа печаль твою, то тебе припитает, не даст пек молвы праведнику. Ты же, Боже, не сведешь в дне цисления, мужа кровести не преподает дней своих, аж же, Господи, уповай на тебя, живы в помощь Вышнего, крой Бога Небесного дворица. Речет Господи, заступник мой сей, прибежище мой, Бог мой, уповай на Него. Яко то есть избавит меня от сети ловчи, слове все мятежно, плечма своим осенит тей, под крыли Его надеющийся, оружие мог бы детей истинно Его, не боишься от страха ночна, глаз цель летящего дни, отвечь во тьме приходящий, отстрящий в беса полуденного. Падет от страны твоей тысячи, тьма десную тебе, к тебе же не приближится. А бача, чем от твоему смотришь, и воздаяние грешника будреши, яко ты, Господи, упование мое вышника, положилось и прибежище твое, не приедет тебе злой ран, не приближится телеси твоему, яко ангел своим заповедствует тебе, сохрани дитя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь оками ногу твою, на аспид и василиска наступишь, и поберешь льва и змея, яко на мя уповай, избавлю и покрый, яко познай имя мое, воззовет ко мне, услыши го, с ним есть скорбь, изму его и прославлю его. Долготой дни исполни Его и время спасения мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье, проповедь от ангела, увидевшей Господню ученицы, и прадедни осуждения отвергши, апостолом хвалящийся глаголуху, испровержися смерть, воскресе Христос Бог, даруя мир и велию милость, и слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Возвысився на добродетель, из младого возлюби монашеское житие, желание, доблесть, не подвиг, вселился и си в пещере, и украсив житие Твое пощением и святостью, в молитвах яко Господень пребывал и си, растись из земли, яко светлое светило просияв, Отче Феодосия, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не им одерзновение за премногие грехи наши, и же от Тебе, родшегося молим, Богородица Дева, много бы может моление мученика благосердия велики, не презри грешны, не мог бы все чисто, яко милости вести спасти моги, и же страдать о нас изволи вы. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко обнищахам дело. Помози нам, Боже, спаси наш слава ради имени Твоего, Господи, и избави нас, очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святых посетителей, немощи нашим и Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам несть, оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Это Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Звезду российскую днесь почти, от востока воссиявшую.

Чем нашего устава, блаженного Феодосия. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемой славе Христе Боже, долго терпеливее, много милости, много благоутробни, и же праведно любя грешные милые, же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час и молитвы, не исправи живот наш заповедям Твоим, души наши, освятите лица, очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сомнения Серафим, без исцеления Бога, Слово Родшую, Сущая Богородица, Тебя величаем, именем Господним святейшим Владыка благословим. Аминь. Боже, Господи, силы все твари содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспослава на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзал и победил этим начало власти тьмы. Сам Владыка Человеколюбче, прими нас, грешную благодарственную сей молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху к моему плоти нашим, и не уклони сердец наших, словеса ли помышления лукавствия, но любовью Твоей возви души Даша, да к Тебе всегда взирающий, еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Услышь мире и спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи,
0: о мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей.

0: храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь Господу, помолимся. Господине, Отце нашим, Святейшим Патриархе Кирилле, и о Господине нашим, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе Дьяконстве, о всем причте и люди Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Богом, храни в стране нашей, властях и воинстве.

0: участвующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Освяти обители сей, гради всем всяком граде и стране, веру живущих в них, Бог.

0: бедствующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды.

Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, овцы Мои гласа Моего послушают, и аз знаю их, и по Мне грядут, и аз живот вечный дам им, и не погибнут вовеки, и не восхитит их никто же от руки Моя. Отец Мой иже даде Мне более всех есть, никто же может восхитить их от руки Отца Моего, аз и Отец едино есмь. Взяча же камени, паки иудеи, да побьют Его, отвечаем Иисус, много добра делам, явих вам от Отца Моего, за кое их дело камени мечете на мя. Отвечаши Ему иудеи, глаголюще, о добре деле камени не мечем на тя, но о хуле, яко ты, человек, сы, творишь себе Бога. Отвеча им Иисус, не есть ли писано в законе вашем, а зрех Бози есте, аще он рече Боге, к ним же Слово Божие бысть, и не может разориться Писание, Его же Отец святи, и послав мир, вы глаголите, яко хвалу глаголише, за них век Сын Божий есть. Аще не творю дела Отца Моего, не имите ми веры, аще ли творю, аще мне не веруете, делом моим веруете, да разумеете и веруете, яко во мне Отец и аз в нем. Рече Господь своим учеником, вся мне предана суть Отцем моим, и никто же знает Сына, токма Отец, и Отца, кто знает, токма Сын, и Ему же аще волит Сын открытие. Придите ко Мне, все труждающиеся обременения, и аз упокою вы. Возьмите иго Мое на себе, и научитесь от Меня, я как кроток есмь, и смирен сердцем, и обрящите покой души.

0: всем сердце и души, и от всего помышления нашего, Отце.
1: Господи,
0: вседержителю Божий, Отец наш, молим Тебя, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши.

Отче, молимся о блаженных и достопамятных святейших патриарших православных и благочестивых царях и благоверных царицах и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях с дележа.

смирением в сердце, сокрушенном, Тебе припадаем и стенящего пьем Те, исцели болезни, врачу и страсти, души и тела, болящего архимандрита Глеба, и прости ему, яко благосердце прегрешение, вольное и невольное, и скоро воздвигнет отодра болезни, молим Тебя,

Отче, молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о еже приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую в обыдоши Евразии, и о еже явите спасение Твое, рцем си, Господи,

мне же благосердием и милостью презрите на воинство, и вся защитники Отечества нашего. Я еже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе духа, Отцем все Господи, услыши и милости.

Господи, Боже, сил, Боже, спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобрани, хотящие ополчившися на святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ ее, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим о единстве русской церкви, ревнующим поспешествуй, в духе братолюбий укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающему обращению умов и ожесточение сердец ризу Твою. Я же есть церковь живого Бога и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость Духа им не спасли от смерти ран и пленения сохрани, лишенные крови и в изгнание сущие вдовы веди, алчащие на питание добывающие и страждущие укрепи и исцели, смятение и печали сущим надежду благую и утешение подашь, всем же воднись я убиенным, и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов дар и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир, единомыслие друг по другу, любовь обнови в людях Твоих, якода единими уста и единим сердцем исповемися Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боясь и заступление, и победы, и спасение бывающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и

0: Глашение зайдите, да никто оглашенных елице верни, погиб, паги, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас.

Святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергиевы Лавры священно-архимандрита, да поминет Господь Бог во

0: о святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь Господу, помолимся.
1: Господи,
0: о, избавитесь нам от всяких сгон.

отступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Дни всего совершенно

и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирове у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончается.

Верит, верит премудростью Владмем.

Первый Твой ныне, Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицы Сергия Лавра, священного архимандрита, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих,

благодати и щедротами человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом.

Хотя есть щитило и чтело одычным, страхом приступи, да не поившись огонь бы есть. Божественный же пья кровь к общению, первый примирись и тебя печалившим, та же девушка.

На Твоей же бессмертной благоутробе дерзаю прихожу, прими оба и мне человеколюбче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко матеря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, греб земля мира, немощи человеческие исцеляй, труждающиеся обремененные к себе призываю, покаивай, не пришед и призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, некогда чистым сведением совести моей святыни Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, имей Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет причастие при чистых же творящих тайн Твоих, ниже да немощен буду души же телом, от всяких, а Ты же недостойный тем причащайся, но дашь мне даже до конечного издыхания не суждено воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общению на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я когда я со всеми избранным Твоим общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовусь и любящим Тебя, Господи, мне уже препрославленный сии, во веки аминь. Господи Боже мой, вем я конец достоин, ниже доволен да подкровнейший храма души моя, за ниже весь пустый пался есть, и не имуши во мне место достойное, же главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смири сына не смирение моему. Яко же восприялась и вертепи в яслях бессловесных возлечи, сица восприми в яслях бессловесной моей души и воскрененное мое тело в нити. Яко же не недостоилась и в нити свечеряйте со грешников дому симно прокаженного, так изволи в нити в дом смиренно моей душе прокаженной грешной. Яко же не отринулась и подобно мне блудницу и грешной, пришедшей, прикоснувшейся тебе, сица милосердия всем мне грешным, приходящим, прикасающимся, яко же не возгнушался си скверных я уст нечистших, целующих тебя, ниже моих возгнушайся скверных вон и уст нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен и скверного нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела и честные твоей крови, в освящении, просвещении, здравии, смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действия, в отгнании и возбранении злагом и голого обычая, в помышлении ставь сею, в соблюдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати, и Твоего царства и присвоения неба, яко придираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, яко дерзай на неизреченной Твоей благости, да не на мнозе удаляйся, общение Твоего от мысленного волка звероловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единца и спет, владыка, освяти мою душу и тело, мое сердце, чаюса и утробы, и всего мне обнови, вскорени страх Твоего в одесеях моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощника, заступника, кормляй в мире живот мой, сподобляй меня, если на Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями Пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человека, любя наше все восприемы и смешение, очистных и девственных крови, паче средства родшая Тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия, мира и сила, Твоим восприятием же утворяющее спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертвим моя душа тленной страсти телесной, погребение Твоим одопленного царствия, погребимое благими полосы, лукавые советом, не лукавстве духе разори, тридневно Твоим живоносным воскресением падшего праца восстаивай, восстави меня грехом поповшегося, образом мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением плотское Божие восприятие, сие десным Отца сидением почты, с подобием причастия святынь Твоих тайн, десную честь спасаемых получите, снитим и тешли Твоего Духа сосуда честный, священный Твои ученики соделывай, приятельши меня покажи такое пришествие, хотя паки прийти, видеть, судите вселение, правду благоволию мне освестить на облаце, судью и создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословлю, и воспеваю Тебя с безначальным Твоим Отцем и Пресвятым благим же творящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, един имеет власть человеком оставлять и грехи, яко благ, и человека любит, прези мое всеведение и неведение прегрешение, и сподобие не суждено причаститесь и божественных, и преславных, и почистых же творящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни муку, ни в приложении грехов, но в очищении и освящении обручения будущих живота и царствия, в тену и помощи возрождения, сопротивных во истреблении многих моих согрешений. Ты, быси Бог, милости и щедро, Ты, человека, любя Тебе, славу высылаем, с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь.
Вем, Господи, яко недостойный, причащайся по чистого Твоего тела, по честной Твоей крови, и повин есть в суд себе яму пию. Не рассуждай тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему. Еды мои плоти, пия мою кровь во мне пребывает, аз в нем. Умилосердию все убо, Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будет ми святая сия у вас во исцеление, очищение, просвещение, и сохранение, и спасение, и восвещение души и тела, в огнании всякого мечтания, лукавого деяния, действия дьявольского, мысленнего, удесех моих действий могу, зерновение ему любовь, я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетели совершенства, во исполнение заповедей в Духа Святого общения, на пути живота вечного, в ответ благоприятен на страшном судище Твоим, не в суд или в осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, душе оскверненной, прими моление Христе мой, и не прези моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенный глагол, те я же хочу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти, согреших паче блудницы, я же увиди, где обитаешь и мир укрупивши, приди, держась на помасте Твоей нозе, Бога моего, Владыки Христа моего, яко же вон не отринуйся и пришедшего от сердца, ниже меня возгнушайся в слове, Твои же ми подашь ноги держать и целовать и устроями слезными, яко многоценным миром все держась на помазати, а мыми слезами моими очистями ими слове, оставив прегрешение мое прощениями подашь, весь узол множество, весь из трупа моя, и язва зриша моя, но и веру веси, и произволение зриша воздыхания слышишь и, не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавитель мой, ниже капля слеза, ниже капля часть некая, не соделанная моя, видести очи Твои, в книге же Твоей, и еще не содеянная, написана Тебе суть, вишь смирение мое, вишь строй труд мой лик, грехи вся остави вими Божьим всяческих, да чистым сердцем притрепетной мысли и душе сокрушенной, нескверных Твоих причащу себе, и пресвятых тайными же оживляется, обожается всякий еды же и пияй чистым сердцем. Ты, бо рекла всего, дыка мой, еды мои, плоти, пияй мою кровь. Во мне убасы пребывает, в нем же аз есть, истинное слово всякого владыки, Бога моего, божественный Бог, причащайся и благотворящий благодать, и не убо есть едино с Тобой, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, дубы не един прибуду, кроме Тебе, живодавца. Дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Всего ради к Тебе приступих, я гожу зришься со слезами и душе сокрушенным. Избавление моих согрешений прошу приятиями и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь неосужденно. Да прибудешь, и я гожу реку си со мной трекаянным. Да не кроме Тебе умя Твоя благодать, и прелестник восхитит мя стивни, и престив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю, и теплю выпьюте. Як же блудного восприял еси, и блудницу пришедшую, так и прими мя блудного, и скверного щедре, душе сокрушенно ныне Бог Тебе приходя вем. Спаси, яко ину, як же аз не прегреши, Тебе ниже саде деяния, я же от садеек, но сие паки вем яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение, человеколюбие крайне, но милостью со страстью те опрекающиеся, и чистейшие, и светлейшие, и святотворейшие, причастники, общники божества Твоего, соделывая независимо, и странные ангелы мы человеческим мыслям, беседующие и многожды, якоже другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзает Твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупе и трепещу, о гневе почищающейся травасой, странно чудо рошай мне опальный, як жоба купина древней, не опальный горящий. Ныне благодарны мысли, благодарны же сердцем, благодарны мудесы моими души и тела моего. Поклоняюсь и величаю слово, словлю Тебя, Боже мой, як благословенно суще ныне же и во веки. Боже, ослабь, оставь, прости мне согрешения мои, ликоти согреших. Ощи словом, ощи делом, ощи помышлением, волей или неволем, разумом или неразумием, всями прости, яко благо человеколюбец, и молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей,
и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое пречистое Твое, тело, честную кровь, во исцеление души же и тела, и в очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство, силы и слава с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несть доволен, Владыка Господи, давнидеши под кров души моя, но пониже хочешь, и Ты, яко человека любит жить во мне, дерзаю, приступаю, повелеваюши, да отверзу двери я же Ты. Един создал еси, внидиши со человеколюбием, яко же еси, внидиши просвещающий, помраченный мой помысл, верою яко сие сотвориши, небо плодницу со слезами пришедшую к Тебе отнал еси, ниже мотыря отверг еси, покаявшийся, ниже разбойника познавши царство Твое отнал еси, ниже гонителя покаявшийся остал еси, вено от покаяния Тебе пришедшее, вся лице Твоих другов чинил еси, единство и благословенное всегда, ныне и бесконечные веки. Аминь. Со строгом Божиим.

Твоего есть нас, и сие веры, как и сие самое есть пречистое дело Твое, и сие самое есть честная кровь Твоя, молюся, чтобы Тебе помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, и сподоби меня осуждены, причаститесь и причистых Твоих дай, восстановление веков и в жизни вечную, аминь. Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий, причастниками прими, не по врагов Твоим тайно повем, не лобзание Ты дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедует, и помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не в суде его суждение будет ни причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. В чаше подходят, братья и сестры, только те, кто был на исповеди, получил разрешение от исповедующего священника, после полуночи ничего не вкушал и молитвы на готовился.

благословен, благословящий Тя, Господи, и священ на Тя уповающая, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя сохрани, освети любящие благолепие Дому Твоего, и тех вас прослави Божественную Твою силою, и не остави нас уповающих на Тя, мир мирови Твоему даруй, Церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершенств свыше есть, исходя от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение и поклонение мы ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Отцем до ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.

0: причастники, причастницы, выслушайте молитвы о Святом Крещении. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общеньким я быть и святым Твоих сподобилуси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститесь и причисто Твоих небесных даров сподобилуси. Но Владыка Человеколюбче нас ради умеры живы скреси. И даровавая нам страшное сей животворящее таинство, благодеяние, освящение души телес наших. Дашь быть и сим мне во исцеление души же тела, в огнании всякого сопротивного просвещения очи сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, в любовь нецемерную, и восполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, уважение божественного Твоей благодати, Твоего царствия присвоения. Дал святыни Твои теми сохраняем Твою благодать, поминая всегда не к тому себе живого, но Тебе, нашему Отцу и Благодетелю. И так во сего житие, что до надежды живота вечного, пресносущно достигну покой, и где же празднующий глаз непрестанный, бесконечный сладо зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы и сиись на желание неизреченное веселье любящим Тебя, Христе Боже наш, у Тебя пается тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков, и задетель всех, благодарю Тебя всех. Я же миси подал благих и о причащении причистых животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажи, человеколюбче, сохрани меня под кровом Твоим. И все не крил Твоей даром и чистой совести мы, даже до последнего моего вздыхания. Достойно причащайтесь о святыне Твоих, восстановление грехов в жизнь вечную. Ты бы си хлеб животный, источник святыни, подачи благих, и Тебе слава высылаем. С Отцем и Святым Духом, ныне и присно, во веки веков, аминь. Давай пищу мне, плоть Твою боли огонца, и поля да не полишь у меня. Садителю мать, паче же пройди буду моя во все составы, во утробу в сердце, по политерне всех моих прегрешений. Душа очисти, освети помышления, состав утверди скосьми в купе, чувств просвети, поступи делиться, все у меня спригвозди страха Твоему. Присно покрый, соблюди уже и сохрани от всякого дела и слова души тленного. Очисти мы о красиме, удобри в разуме и просветиме. Покажи мне Твое селение единого духа, никому селение греха. Да яко Твоего входом причащения, как днями не бежит всех злодей, всякая страсть. Молитвенки тебе приношу все святые, чин начале же бесплотных, притеча Твоего премудро апостола, сим же Твою нескверную чистую Матерь. Их же мольбы богоутробнее прими Христе мой, и Сыну светлосадил Твоего служителя. Ты бо и си освящение дни наших блажих душ и светлости, Тебе липоподобное, ко Богу и водице, славу все высылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная в оставлении грехов. Будешь мир благодарение себе в радость, здравие, веселье, в страшное же второе пришествие Твое, сподобие грешного стать, одесную славу Твоя, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, святи помраченно моей души, надежде покрою прибежище, утешению радую и благодарю Тебя, яко сподобил меня и недостойного, причастника быть и причистого тела, честной кровью Сына Твоего, народший истинный свет, просвети моего многочи сердца, я же источник бессмертия родше, оживотворимый мышленного грехов, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление и согрушение в сердце моем и смирение мыслей моих, и воззвание в плененных помышлениях моих, исподобь меня до последнего издыхания, не осужденно принимайте причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедание во ежепейте, и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный си, во веки аминь. Ныне отпущаешь раба Твою, Владыка, по Голгофу Твоему с миром, яко видишь очи мои спасение Твоей жизни, уготовал пред лицем всех людей, святого откровения языков, и славу людей Твоих, Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети и сильные мощи нашими, Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, и жизнь и на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси на земле хлеб наш насущный, дашь нам еси, остави нам долги наши, яко же мы оставим должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твоей есть сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Устройки, яко же светлость огня высиявши благодать, вселенная просвети, не сребролюбие мира, весь сокровище снеска, высоту нам смиренно мудрее показать. Но Твоими словами сынаказуя, отче, Иоанн, не за того, стимали слово Христа Бога, спастись душам нашим, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, не Твоими устами вся учиша поклоняется в Троице единому Богу, и Иоанне за того усти все блажения преподобнее достойно хвалим Тя, если бы наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аще во гроб, снишалась и бессмертней, но ада воздушилась и силу, и воскреслась яко по великий Христе Божий, жена мироносица, мещал, радуйтесь, и Твоим апостолам даруя, и падшим подая воскресение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Родшее, сущую Богородицу Тебя величаем.
0: Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
0: Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами крещите, Твоя Матерь, во святых отца нашего Иоанна, епископа Константина, града Златопуслого, и всех святых помилует и спасет нас, яко благи человека любит.
1: Христос воскрес!
0: Христос воскрес!
2: Христос воскрес!
0: Христос воскрес!
1: Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробя и живого дарова. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробя и живого дарова. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробя и живого дарова. И нам дарова живот вечный, поклоняемся Его.

Jeden problem.

来说呢。

Thank you.

Mm-hmm.

Thank you.

Паче, Создателя, Святые обители сия, и от всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и попавших.

посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями

просящих и добродетельщих во святим и высвечественном храме сем, труждающихся, отдающих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе великих.

как и человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во

благословенно и прославлено Отца и Сына и Святого Духа.

0: подобаше самовидцем слово и
1: слугам. Один и тебе приносит крести Божий наш, а не в духовном духе, а не в духовном духе.

безплотный, честного, славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всех вольных апостолов, и же во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и же во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирникийских чудотворцев, святых правоапостольных, Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых правоапостольных,

Матери Моего и Благовещенного, митрополита Московский Филарета Иннокентия Макария, святителя Серафиона, архиепископа Новгородского,

Господине нашем, Преосвященнейшем и Писцами Кирилле, и всех во Христе братстве нашем, и о всякой душе христианстве, скорбящей же озлобленней, милости Божией и помощи требующей, о покровении святые обители, сияя живущих людей, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении и помощи зачатию страхом Божиим, труждающихся.

благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратит всяких демонов и бишем их, и избавит их.

Святого нашего Николая, епископа мира великих и чудотворца,

Thank you.

0: Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети издали немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником наших. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Ибо Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Твое, усочих и верные святи, яко Ты все благословляй, и освящай всяческое в Христе Боже наш. Без славы воссылаем со безначальным Твоим Отцем и святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне

Вышний Богу, и на земле мир человеца, благоволение, слава Вышний Богу, и на земле мир человеца, благоволение, слава Вышний Богу, и на земле мир человеца, благоволение. Господи, усне моя, отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, Господи, усне моя, отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, что ся умножишь остужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголю души моей, не спасением у Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласа моим ко Господу возвал, ты услыши мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах, восставьте, ко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе. Зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Аз уснух и спах, восставьте, ко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоею обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне. Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердилися на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согнеше раны моя от лица безумия моего. Пострадав и слягался до конца, весь день святой хождав, яко лядвия моя наполнишеся поруганий, и несть исцеление в плоти моей, я злоблен вых и смирился до тела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое, Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мя сила моя и святочие моею, и то не со мною, друзья мои, искренние мои, прямо мне приближишеся и сташа. И ближние моя, далече меня сташа, и нуждахуся, ищущие душу мою, ищущие злая мне глаголуху суетная, и листивный весь день поучахуся, аз же, яко глухо не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыши, и не мы во всех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповал, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мявле речи ваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем, вразиша мои животы, укрепишися паче меня, умножишися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая возлагая, оболгав у мя за негоня благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня». Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя, в земли пусть и непроходнее безводнее, так и во святыми викся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче животу, с неба и похвалите Тя. Так и благословлю Тя в животе моему имени Твоим воздержу руцы мои, яко от ука и масти да исполнится душа моя, и устам о радости восхвалит Тя уста моя, аще поминал Тя на постели моей, на утренних поучался в Тя, яко был иси помощник мой, в крови крыло Твоей возрадуюся, прилепе душа моя по Тебе менеше прия, десница Твоя, тише в суе скаши душа мою, внедут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части ли вам будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся, клянися им, яко заградившись уста, глаголющих неправедно я, на утренних поучался в Тя, яко был иси помощник мой, в крови крыло Твоею возрадуюся, прилепе душа моя по Тебе менеше прия, десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвахнущи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя и живот моя, да приближися, привменет бых снисходящими в ров, бых, яко человек без помощи в мертвых свободь,
яко язвы не испящие во гробе, же не помянулось и к тому, и те от руки Твоей отринови не выше, положишься мя в гробе преисподнем, в темных и синих смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелись и на мя, удалились из знаемых моих от мене. Положишь мя мерзость себе, предан бых и не исхождав, очи мои изнемогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день, воздег Тебе руцы мои, еда мертвыми творящая чудеса, или врачами воскресят и исповедятся Тебе, еда повесь, кто во гробе милость Твою, истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений, я с Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварите, вскую, Господи, отрежь душу мою, отвращающий лице Твое от меня. Нищие семасы в труде, от юности моей я вознежися, смирився из немогов. На мне предуши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь мя, абы душами яко вода, весь день одержаши мя вкупе. Удалилися от меня друга, искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего! Во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами. Исполняющего во благих желания Твое обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милостыни Господь и судьбу всем обидевым, сказа пути Своя Моисеве, сыновом Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят востоца, от запад удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его. Яко той познал создание наше, поминуя яко персь есть мы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветет. Яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе у готова престол, свое царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильнее крепостью творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей. Услыши мя в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнал враг душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века, и уныв во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помянув дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творении кругу Твоей поучался, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи мя отворите волю Твою. Яко Ты си Бог мой, Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею, изведеши от печали души мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей, яка зрак Твой есем. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помилами.

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. На Господа упово, как и речете души моей, привитай по горам, яко птица, все грешницы налекоша лук, уготовши стрелы в туле, застрелять его мраце правое сердцем, за ней же ты совершил еси, а не разрушиша, праведник же что сотвори, Господь во храме святим своим, Господь на небесе престол его, очи его на нищего презираете, вежди его испытаете, сыны человеческие, Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, подождет на грешнике сети, огонь и жопел, и дух бурен час чаши их, яко правден Господь, и правды возлюби, правоты веди лице Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

ныне и пресне во веки веков. Аминь. Спаси мя, Господи, яко скудя преподобный, яко умолишься истинно сынов человеческих, суетно глагола кеждака искреннему своему, уст не льстивый в сердце глагола шазлая, потребит Господь все уст не льстивые, язык велеречивый, рекшие, язык наш возвеличим, устны наша приносуть, то нам Господь есть, страсти ради нещих и воздыханию убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюсь о ним. Словеса Господне, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек. О кресте нечестивые ходят, по высоте Твоей умножился сыны человеческие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

ныне и пресно во веки веков. Аминь. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, презри, услыши меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, стужающими возрадуются, аще подвижуся, аже на милость Твою уповав, возрадуется сердце мое спасение Твоем, воспою, Господи, благодевшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

крест Господень похвалим, погребение святой песни почтим, и воскресение Его препрославим, яко свод.

и не спаси нам и милости Твоя богатая, молитвами все пречистые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою тщеславия и животворящего Христа, предстать из нечистых небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, преподобного и богоносного отца нашего Сергия и Кумина Радонежского чудотворца, святых и праведных богоотец Якима и Анны, и всех святых молим Тя, благомилостивый Господи, услыши нас грешных,

Пресвятого Успенского собора, ныне Седьмого Троицкого собора, предстоящей седмице, понедельник, память преподобного Михея Радонежского. Во вторник память преподобного Михея Радонежского. Накануне будет совершено всеночное бдение, сам день праздника, четыре божественных литургии. Половине шестого и половине девятого в Успенском соборе, половине седьмого в Троицком соборе и Михеевском храме. В среду Азания Пасхи. Накануне будет совершено вечернее пасхальное богослужение. Сам день праздника, три божественные литургии. Половине шестого и половине девятого в Успенском соборе, половине седьмого в Троицком соборе. В понедельник память великомученицы Ирины. Четверг – праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. В пятницу – память святителя Николая Чудотворца. Накануне этих дней будет совершено всеночное бдение, самый день праздника,

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Мира, что приносите со слезами, вы глаголоши честным женам ангела являйся. Христос, восстаньте, экшерците боговицам, ученикам рыдающим и плачущим, якогда взыграют и рековствую светло.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чудеса преславные сотворяй, избавитель исцели, и слепо от рождения брением помазав и рек, иди умыйся в Силуам. Я когда познаешь имя Бога по земле шествующая, плоть носящая замерзла.

Твоих вселися, чистая Господь, за милосердие и щедрот вости, хотя человека и слевшего козьми вражьими, того бы моли грации спасти от всякого пленения и врагом нашествия.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, что яко мертвые ищете Господа воскресе, яко же рече, ангел же нам вещаше, блистайся божественным зраком.
1: Слава Тебе, Господи, наш слава Тебе, слепа иногда от рождения, приступша к Тебе, исцелилась и всещедре, славяща.

Тысячи Бог наш, и Тебе славу славим.

0: Где же прежде солнце, солнце зашедшее, иногда в гроб притворивший ко утро, ищущее ко дне мироносицы девы и друга ко друзей в опияпу? О, други, не придите вонями, поможем тело живоносное и погребенное, плоть воскресившего падшего Адама, лежащую в гробе. Идем, почимся, яко живол сви, и поклонимся и принесем мира, яко дары не в перенах, но в плащанице обвитому, и плачем, и возопим. О, владыка, восстань, пашем, подаяй воскресение.
1: Всех, владыка и творец, приходя, обрети на почисле посудяща, плачеща и глаголюща, не видя в житии солнца сияюща, ни желуна света заряющего, тем же вопиете, рождейся, деве просвещи всяческая, просвети меня, как благоутробен, да зову припадая тебе, владыка, Христе Боже, прегрешение оставления даруй, за множество милости нам, человека, любчей.

0: Святейшемте Христе, во дни многие совотворился Иси, радость творя и...
1: Слава Тебе, Боже, но слава Тебе! Поочил Иси, Господи, слепо из утробы рожден на рек, иди, умыйся и прозри, мои слова

0: ипостась, спасай все верно тебя страхом, славящий.
1: И ныне пресно и во веки веков, аминь. Рождество Твое чистое же почисти со славословием, блажаше верно Тебе пренепорочное, яко Бога всех родительницу.

0: чудеса вели соделывающего слове на земле людей убившите беззаконий. Но сам Господи, един всесилен си, яко же предрекли си, из мертвых воскресли си Христе.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Очи отве разливите в шага свет чувственной души, просветилась и зеницы, и славите затворилась и сего, познавшать отворение.

во веки веков. Аминь. Как родилась и благоблагодатная Дева Мать, чистая, не познавшая искуса мужеска, как опитающая, питающая, как всю тварь, яко же един, весь сам всех Творец и Бог.

0: Едино существо и сила, спасай все, люди Твое.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, величая Твоя, чистая, кто исповесть Бога во плоти родилась, преестественно мир Тобой избавляющего, дева все непорочная от всякого греха.

0: Чем ослеплен к Тебе, Христе, прихожу, яко же слепый от рождения, покаянием зову Ти, Ты сущих во тьме свет пресветлый.
1: Стрыми дары Христе, премудрости неизреченной, разума горняга, свете сущих во тьме, прельщаемых наставниче, да возмогу чудеса Твои поведать и окаянный, я же божественная книга научи Евангелие мира, сие слепаго чудотворение, яко от рождения слепцы, очень чувственное приемлет и душевное, верою взывая, ты сущих во тьме свет пресветлый.

0: Видели, увидевши же, Господи, восставшите, радовавшися со священными ученики, ими же подаешь нам очищение зол.
1: Слава Тебе, Боже мой, слава Тебе, обрение помазало и все очи слепого, и всему поверено си, в силам идти, а мы все же прозре, преснословие Тебя, Христе, Царю всех.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Отца безначально, собезначально же Сына и Духа Пресвятаго и Песнословим. Свят, свят, свят, еси Боже, Царю всех.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, по Рождестве, Дева и Велосечи, чистая Бога породила еси, обновившего естества, пречистая силою Своею, Его же моли спастись от всем нам.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Сотворяй чудеса Христе, изрядная волею воздвижен был Иси на крест, и с мертвыми совокупился Иси у мертвивы ада, и вся мужеством отрешил Иси узники.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слепого поочил Иси к Тебе, приступивших к Христе, всему повелевая Силомову купели Ти, омытися и прозреть, и Бога Тебя проповедати, плоти.

Пресная во веки веков, аминь, Дева Пречистая, Богоблагодатная Твоего моли, Сына всегда да не посрамит мя в день осуждения, но сочтет избрав.

0: страшное собор еврейский зрял, завистью уби принявшего от воскресением своим, и всех яко силен восставляющего.
1: Слава тебе, Боже, но слава тебе, восстал и сияка жеретный си живота давче, и смерти

Написана нога и родила Иси всех избавления, веры несумненное воспевающих тебя.

0: наша прийти слепо везучию, плюнув на землю и сотворив брение помаза Его, к силам послаете умытися, он же умыся прийде, видя свет Твой Христе Бой.
1: Глаз пятый, всякое дыхание дохвали.

0: яко же родился Иси от Богородицы.
1: Боже, Иси, снова яко же родился Иси от Богородицы.
0: Я разумеша, как воплотился Иси

0: наша Христа
1: Господа, Матерь наша Бог.
0: И пришедшая в ретуша ангела на камень.

истинный Бог наш, молитвами Пречистые Своей Матери, святых славных и всефальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, Сергия Никона, игуменов Радонежских и всея России чудотворцев, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, всех святых, помилует и спасет нас, яко благи

0: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровав. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы моя, внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз, умоление моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе, узришь имя, яко Бог, не хотя беззаконие Ты иси. Не приселится к Тебе лукав, но я ниже пребудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделися вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу. Мужа крови льстива внушается Господь, аз же множество милости Твоей я обниду в дом Твой. Поклонюся ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави меня правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть во устех их истинное сердце их суетно, гроб отверз гортань их, языки своими лещаху, судим Божий, да отпадут от мыслей своих. По множеству нечестия их и зрения я, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя. Вовек возрадуются и вселящиеся в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалися нас. Господи, приберешь и былися нам в рот и рот, прежде даже горам небытия, создатися земли и вселенней, от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, рекал еси, обратитесь и сынове человечести. Яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и прийдет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положили себе законие наше пред Тобою, век наш, просвещение лица Твоего, яко все дни наши, оскудевшие гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко поучи на паучахуся. Дни лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь. Яко прийде кротость на ней накажемся, кто без державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчисти, десницу Твою так и скажи, мне окованное сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен будет на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вня же смирил на еси. Лето вняши видихом злая, и призрен рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею, хоть и непорочней, когда придешь и ко мне, прихождав не злобе сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим обещь законопреступную, творящие преступление возненавидев. Не прилепи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего тай искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем сим не едяв, очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочную, сими служаше, не живяше посреди дома моего творей гордыню, глаголи неправедные не исправляше пред очима моима. Во утре избивался грешные земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, собезначальное слово Отцу и Духове, о Девы родшееся на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест, и смерть претерпите, и воскресите умершее славным воскресением Твоим. и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что те наречемо благодатное небо, яко воссиялося солнце правды, рай, яко прозеблается цвет нетления, дева, яко пребылася нетлена, чистую Матерь, яко имелася на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись спастися душам нашим. Стопы мои направи по словесе Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Душевным очим ослеплен, к Тебе, Христе, прихожу, яко же слепые от рождения, покаянием зовути, Ты сущих во тьме свет пресветлый. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славим и Христе Боже. Долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, иже праведное, любе и грешное, милуяй, иже всязовыка спасение, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наша в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем их. Достигнем в соединении веры, в разум неприступные Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейшей Владыко, благослови.
1: Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны.
0: Аминь.
1: Христе, святи истинный, просвещай, освящай всякого человека, грядущего в мир, да знаменется на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправим стопы наши, обделни заповеди Твоих, молитвами пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых.

Отцов наш, молитвами Пречистой Своей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, Сергия Никона, игумена Радонежских и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.